0: LRT radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkės upelius ir melioracijos griovius. Statant naujus tiltus bus įrengiamos ir konstrukcijos, kad užpuolus Lietuvą tiltus būtų galima sunaikinti ir taip pat stabdyti priešiškų jėgų skverbimąsi į šalies gilumą. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Ketinama atkurti pelkės kariuomenės nurodytose vietose. Taip pat atkurti upelius ir melioracijos griovius Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Jie turėtų apsunkinti pravažiavimą tankams ir kitai sunkiai kariniai technikai. Marijampolės savivaldybėje tai daryti atsisakyta, nes ši savivaldybė yra toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi. Vyriausybė be kita ko nusprendė šalia sienos su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi įrengti inžinerinės priemonės, kurios ruožia nuo 20 iki 150 metrų nuo patrulio tako ribos galėtų stabdyti priešiškas jėgas. Seimas turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos statant ar rekonstruojant tiltus būtų privaloma įrengti konstrukcijas tiltams naikinti, o prie jau pastatytų tiltų ir keliuose ilgiau laikyti kliūtis, kurios galėtų sustabdyti priešiškas jėgas. Skaičiuojama, kad priemonėms įgyvendinti gali reikėti apie 50 milijonų eurų.
1: Karinio oro pajėgų vado Antano Matučio teigimu, 100% oro erdvės apsaugos užtikrinti neįmanoma. Tačiau perkama ir diegiama įranga leidžia gerinti oro erdvės stebėjimą ir gynybą.
3: Tiek reikia vertinti realias šalies galimybės ir biudžetą. Yra tam tikrų sričių, kur galima situaciją pagerinti. Ir įranga yra suplanuota, pirkimai dalis yra prasidėję, yra planai, kokie sensoriai turėtų būti dar įsigyti, kad sistema veiktų geriau. Na ir natūralu kinetinės priemonės neutralizuoti.
1: Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jo teigimu, Lietuva jau pasiekė dalis antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS baterijos. Pradinį operacinį pajėgumą ji turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Aplinkos ministerija konstatuoja, kad ES investuotos lėšos į atliekų rūšiavimą neduoda norimų rezultatų. Pasak viceministrės Giedrės Ričkutės, tikslas yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Vilniaus regione šis rodiklis nesiekia nei 40%, todėl Lietuvai gali grėsti baudos. Tai viceministrė sakė Seimo audito komiteto posėdėje, per kurį parlamentarai aptarė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę.
4: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Vilniaus regiono atliekoms tvarkyti skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų ES lėšų. Indonezijoje užsiliepsnojo keltas, pranešama, kad iš jo evakuoti 172 žmonės, žuvo 19-metė keleivė. Duomenys apie tikslų keleivių ir įgulos narių skaičių tikslinami. Prieš kelias savaitės per kitą kelto gaisrą žuvo mažiausiai 5 žmonės, 10 laikyti dingusiais. Indonezijos salyne tokių nelaimių pasitaiko nuolat, kartais per jį žūsta daug žmonių. Pernai liepą tarp Javos ir Balio nuskendus keltui žuvo beveik 20 žmonių, dar 16 iki šiol laikomi dingusiais. Išsiveržusi Etna trikdo kelionę Sicilijoje. Atostogų sezono įkarštyje išsiveržęs Etnos ugnikalnės sutrikdė skrydžius. Katanijos oro uostas tebėra uždarytas. Turistai ieško alternatyvų, renkasi Palermo oro uostą arba kelionės traukiniais. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 21, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, bus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. Микрофоном в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Что люди думают о скандале со священниками, обвиняемыми в сексуальных преступлениях». Маэстро Банкос провел учение в Утине, во время которых имитировалась экстремальная ситуация. В Висагенесе открывается выставка, посвященная истории и идентитету города. После сообщения о священниках, обвиняемых в сексуальных преступлениях против детей, спикер Сейма Йозе Соликас обещает пересмотреть, не следует ли изменить законодательство. В эфире «Женю Радиес» он заявил, что попросил о встрече с генеральным прокурором, чтобы она предоставила обобщенную информацию о том, хватает ли мер для предотвращения сексуальных преступлений против детей. Спикер Сейма также заявил, что попросил о встрече с архиепископом Вильнюса Гинтересом Грушесом. В свою очередь, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене говорит, что необходимо вернуться к дискуссиям о реестре, в котором публиковались бы данные людей, совершивших сексуальное преступление. Вчера представители как Генеральной прокуратуры, так и Вильнюсской архиепархии отказались раскрыть личности священников, обвиняемых в сексуальных преступлениях против детей. Тем временем Вильнюсская архиепархия утверждает, что узнала о священниках, которые, возможно, совершили преступление, от прокуратуры после того, как та начала досудебное расследование. Священнослужители отстранены от исполнения обязанностей, также начато церковное расследование. После того, как СМИ сообщили, что обвиняемыми по делу о педофилии священником может быть Тадас Шведавичус, почти 10 лет работавший в приходе Колесненкой, местные жители, опрошенные радио ЛРТ, говорят, что эта новость их потрясла. По словам представителей общины, обвинения в адрес священника подрывают доверие к церкви, однако они лично поверить в совершенные преступления не могут.
5: С Польши там таких, он тоже угощал. Потом из Англии там или откуда приезжали люди. Концерт ставил тоже с Данусевого Зихны, со совету. Вместе хорошо, да. Был хороший.
6: Не верится, что такое случилось?
5: Дай Бог нет. Не знаю, не веру. Не понимаю, не веру. Что-то так может случиться так.
7: Я вот ничего не знаю. Точно не знаю.
6: Но вы были, видели его?
7: Ну, я в костёр ходила, разговаривала, тут общались. А так, не знаю, как его не выехал, то выехал, не знаю.
6: Трудно поверить, что такое.
7: Да. Не верю, неправда. Неправда. Все ксенди хорошие.
8: Не слышала, знаете что? Не нам его обсуждать. Его обсудит Боженька, а мы это посторонние люди. Он учился, и он кончил школу, он выучился на ксенза, он имеет матку, и не нам его обсуждать. Его обсудит Боженька. Не надо нам рушить его. Он был очень хороший, как ксенз, как человек. Во! Я не верю ни в чего. Не мы его обсуждаем, Боженька его обсудит. И мы – это посторонние люди. Понимаете?
6: Но очень жалко, что если бы так было же прокуратура…
8: Ну, может, он сам себе сделал плохо. Ну, нам он хороший был. Хороший, отличный, имел мать и все. И, в общем, хороший. Как ксенц. И у нас плохих ксензов не было, у нас все хорошие. Все хорошие. Мне 80 лет, и сколько я здесь живу, я здесь, парафен, и у меня все хорошие люди, все хорошие ксензы.
6: Поверить не можете, что...
8: Я не верю, никому не верю, что люди сейчас плеткары, абы только выдумать, угусить, угрызть, вот так. Не надо рушить его. Он человек, как и все.
0: Говорили с жителями Колесненкой, говорила Эдита Витя. Премьер-министр Мендуга Синкевича считает, что в следующем году на противовоздушную оборону следует выделить больше средств. Говоря о защите воздушного пространства страны, Синкевич признает, что не все идеально, однако ситуация, по его словам, улучшается. Об этом политик заявил после посещения Центра наблюдения и контроля за воздушным пространством в Кармелове Каунасского района. По словам бывшего командующего военно-воздушными силами Эдвардаса Мажейкиса, посещенный премьером объект может стать первой целью вражеских сил, поэтому важно иметь план действий на случай критической ситуации. В Утине в ходе национальных учений организации «Продовольственный банк» по гражданской безопасности и оказанию продовольственной помощи сотрудники организации со всей Литвы на практике проверили, как в случае чрезвычайной ситуации за короткое время обеспечить помощь сотням людей, говорит глава Maistobankas Симонас Гуряевичус.
9: Maistobankas себя видит как помощник с едой и с водой в любом кризисе. Каждый день, когда мы работаем с людьми во всей Литве, мы помогаем людям продуктами, которые мы собираем из магазинов. Но мы прекрасно понимаем, что может быть и другой кризис. Это не обязательно война, это может быть потоп, может быть пожар или какое-то другое несчастье. И мы очень хорошо знаем, что самоуправление и государство, они надеются, что когда будет какой-нибудь кризис, что Maistobankas будет тот, который будет помощник насчет воды, еды для тех, которые нуждаются в этом. Для того, чтобы каждый раз быть готовым, мы каждый год организуем учения для наших работников. У нас есть Maistobankas как отделение в 46 самоуправлениях Литвы. Мы когда собираем всех работников из Maistobankas и имитируем ситуацию, когда

случился кризис, и мы должны сделать продовольственные пакеты и должны сделать горячую еду. Для чего мы это имитируем? Для того, чтобы каждый работник Maisto Bank

0: еду. Во время этих учений мы имитировали ситуацию, что 2000 людей из Латвии приехали в Литву в связи с каким-то кризисом, и 800 из них нужна еда, а 200 из них хотят получить горячую еду. За день до учения мы выслали СМС только не латышам, а людям, которые живут в Утине, нуждающиеся, одинокие люди. Они получили СМС, что завтра в 2 часа мы выдадим вам продовольственный пакет. И также мы готовили 200 горячих порций еды. Все эти учения нам помогают организовать Министерство охраны края. И вчера то, что произошло, пришло более чем 400, около 500 человек нуждающихся. Мы выслали 800 сообщений, приготовили 200 порций горячей еды, но мы продовольственные пакеты не выдавали сразу. Мы сделали дополнительную еще одну вещь. Мы сделали как будто, что перед выдачей пакетов есть воздушная тревога. В Утине на самом деле была настоящая воздушная тревога, и не все люди знали, как себя вести. Так во время обучения мы тоже сделали воздушную тревогу, и людей позвали зайти в безопасное помещение, а после этого они вышли и получили продовольственные пакеты. Получается, что как бы выгода из того, что мы делаем, она, во-первых, мы обучаем наших людей, как наши люди, работники Маистова Банкаса, должны были бы себя вести, если бы была такая ситуация вот на самом деле. Случилась какая-то ситуация, приехало 2000 людей, они нуждаются в горячей еде и в продовольственных наборах, а также в воде, чтобы мы знали, как работать. С другой стороны, мы хотели, чтобы и наши работники, и люди, которые нуждаются, знали, что делать, если во время выдачи благотворительности срабатывает сирена, что воздушная тревога, чтобы они знали, как действовать и куда идти, и где искать места, где можно спрятаться. Там было не только практическое обучение, но тоже теоретическое, как найти эти места и так далее.
1: Говорил глава продовольственного банка Симонас Гуревичус. Министерство окружающей среды констатирует, что средства Европейского Союза, вложенные в сортировку отходов, не дают желаемых результатов. По словам заместителя министра Гедри Ричкути, цель заключается в том, чтобы сортировать не менее 70% отходов. В Вильнюсском регионе этот показатель не достигает даже 40%, поэтому Литве могут грозить штрафы. Об этом заместитель министра заявила на заседании комитета Сейма по аудиту, в ходе которого парламентарии обсудили кризис в сфере обращения с отходами в Вильнюсском регионе. В Висагенесе на следующей неделе откроется выставка «Незапланированные истории плановых городов», которая познакомит посетителей с 16 новыми городами Европы, построенными во второй половине 20 века, включая Висагенес, который объединяет стремление заново осмыслить свою идентичность и историю, говорит одна из ее кураторов Евгения Холодова.
2: Как эта выставка родилась вообще? Несколько лет мы, в частности, в наших лицах, мы, как представители Висагенеса, участвовали в проекте, который организовал Институт новых городов, который находится в Голландии. Называется New Towns, New Narratives — новые города, новые нарративы, которые стали исследовать историю и последствия жизни новых городов Европы. А таких, на самом деле, во второй половине 20 века появилось более 200 новых городов. И они выбрали из них 16 и стали изучать их историю прошлую, как они появились, почему их идентитет, и как они живут сейчас, и в какую сторону смотрит каждый из этих городов. И этот проект длился несколько лет. Это были поездки по этим городам, изучение, встречи с самоуправлением, встречи с архитекторами, придумывание идеи, как эти города поднимать, потому что у многих, на самом деле, похожая история. Много из них промышленные города, либо это были города, построенные как красивый пример во время холодной войны между Западом и Востоком, что вот мы можем построить вот так, и это лучший город на Земле, город утоп,

0: как и Висагинос строился, в принципе. И после всех этих поездок и нескольких лет изучения этих городов и родилась книга об этих городах, их истории, фотографии, и в том числе и выставка, которая стала путешествовать по разным городам, не только которые участвовали, но и по другим. И вот она, эта выставка приезжает и в Висагинос, и мы ее переводим на 3 языка, на литовский, русский и английский, чтобы это было доступно и видно всем, в каком контексте Висагинос между всеми этими 16 городами находится. И мы делаем уличную выставку, это получается архитектурная выставка, историческая, с деталями и с архитектурными, и с просто историческими контекстами. И в добавлении к выставке мы 2 субботы подряд делаем лекции на архитектурную тему с литовскими и не только литовскими архитекторами, которые будут рассказывать именно про новые города и, в частности, про Висагинос в этом контексте, чем он уникален и чем он выделяется.
1: Да, я понял основную мысль, что выяснили, что это город-утопия, да, как бы Висагинос. А еще какие-то они сделали выводы, вот эти исследователи, по поводу Висагинаса и его идентитета, как, собственно, люди, вот, может быть, себя там ощущают в этом городе. Вот это тоже было бы интересно узнать.
0: Ну, это надо, на самом деле, перечитать уже финальную книгу, потому что я еще в руках ее даже не держала. Но тут интересно именно, что город и наш, Висагинос, рассматривается именно в контексте в целом европейских городов и в целом того, куда все эти новые города идут, потому что всем этим городам от 50 до 80 лет. И у них, на самом деле, что уникально и что вот стало выявлено в сравнении, что очень-очень похожее развитие и очень похожие проблемы на данный момент, на данный период во всех городах и странах Европы, потому что там и Франция, и Голландия, и Италия, и Черногория, и там много стран, на самом деле, и Эстония тоже, там есть один новый город. И что все сталкиваются с проблемой идентитета и проблемой будущего, что эти города начинают умирать или уменьшаться. И если эти города находятся не возле столицы, то у них очень похожее развитие вот спустя 50-80 лет, потому что те, кто находится рядом со столицами или большими городами-мегаполисами, то у них жизнь развивается сильно приятнее, чем у удаленных городов, как и мы.
1: А умирают они, видимо, потому что, ну, вот одно производство какое-то было, да, вот как да. Станция, вот это все.
0: Да, много где, если это было производство, то производства почти везде закрыты. Например, мы ездили в Новохуту, это польский город, который стал как раз уже районом Кракова, но это был отдельный город, где металлургический завод, и территория этого завода больше, чем, в принципе, Висагинос, и он тоже закрыт. И вот их спасло только то, что он тоже очень зеленый город и очень похож структура дворов и больших широких дорог и проспектов. И именно того, что они озеленяли эту территорию с самого начала и делали это удобным для жизни. Но вот их на данный момент спасает только то, что они часть Кракова, и туда очень много стало переселяться и молодежи, и молодых семей, потому что он немножко в отдалении, на окраине Кракова, но стал популярным среди таких хипстеров.
1: Я вот в описании выставки смотрел, там сразу бросается в глаза, что вот такие города описываются как место без истории и без идентитета. Вот об идентитете уже поговорили, без истории тоже мне как-то, ну не знаю, немножко так обидно стало, как будто столько времени уже существует. Вот, ну в принципе, я тебя как висагинянку хочу спросить, ты согласна в принципе вот с таким определением? Чувствуешь ли ты, что действительно не хватает какого-то идентитета и истории, или, не знаю, ну не истории, история все равно она есть, или интереса, может быть, к истории?
0: Ну, если тут, значит, с двух сторон можно посмотреть, если смотреть на то, что там еще 50 лет назад как раз-таки истории никакой не было, это был просто там лес и болото, то вот дальше, чем 50 лет, мы не можем никуда копнуть, там были просто хутора, И, конечно, в этом плане нам не хватает какой-то опоры, потому что, опять же, когда закрывается атомная станция, и этот идентитет пропадает, хотя он остается в истории, но на него уже не получается опираться. И получается, как и во многих других этих городах, которые мы изучали, такое балансирование между прошлым и будущим, будущим, которого еще нет, и оно не построено. И как раз это уже несколько лет, как я вернулась в Висагинес, этот вопрос стоит на разных уровнях, и уровнях просто дружеских разговоров, и уровня самоправления. А кто мы, и почему мы, и куда мы идем, и к чему мы дальше будем стремиться. То есть нет опоры, на которую можно сейчас опираться, и я согласна с этим фактом, что истории как таковой нет. У нас нету там какого-то, как бывает, торговая история или какая-нибудь еще промышленная, многолетняя, многотысячелетняя история там или сотни лет. Нет, это все очень свежо, и самое же всегда интересно, что люди, кто строили, часть из них еще живы, и это настолько все свежо, и можно это вытащить, и это настолько в то же время хрупко, что вот закрывая одно, не появляется другое. И мы как раз в том процессе находимся, что тоже было приятно увидеть и в других городах, что это все создается по факту здесь и сейчас.
1: Как тебе кажется, удается какой-то нащупать все-таки идентитет? Ну, действительно, уже сколько поколений новых выросло. Все равно люди должны как-то себя уже и с этим городом ассоциировать, ну, что-то думать про самих себя, кто они такие. Потому что, ну, несколько сценариев я бы вот для себя назвал, потому что вот старшее поколение, допустим, любит говорить, что Висагинес — это такой многонациональный город, он объединяет очень многонациональный. Ну и что? Как будто подумаешь, да. Ну это же искусственное было, как бы. Никто специально это не делал, просто вот с Советского Союза все приехали, значит, и вот так получилось. А вот, с другой стороны, вот мне кажется, например, что сейчас очень сильно как будто важно то, что люди, которые уезжают из Висагинеса, они сейчас возвращаются постоянно, и они как будто вот подпитывают, что ли, город своей вот этой энергией, которую они взяли в других странах, и мне кажется, вот это вот одна из составных частей идентитета. Может быть, ты еще какие-то заметила вот такие вещи, которые сейчас уже, ну вот если спросить там молодых жителей, скажем, что они думают о себе, они бы могли уже назвать, или есть такой вот разброд, что, ну, действительно не знают люди, кто они такие?
0: Ну, вот это интересный вопрос, потому что действительно, мне кажется, уже заметно, что совсем молодое поколение школьников не ассоциирует себя с атомной станцией совсем, потому что их родители уже часто там не работали, и нету такого прямого соединения, как он еще оставался у нас, у людей, кто там отцы и мамы, и бабушки, и дедушки работали на атомной станции. И у них уже нет такого понимания и связи с этим. Но, например, наш многолетний вклад как раз в уникальность, чтобы мы заметили уникальность архитектурной постройки Висагинеса, вот эта часть для молодежи стала понятной и заметной, так как мы и много выставок мы делаем, и фотографий, и воркшопы делаем на тему именно архитектуры и уникальности в контексте Литвы, и не только этого города. Вот, поэтому мне кажется, что это один из пунктов, но для кого-то это остается, конечно, атомным городом, и это никуда не сотрется, и мы стараемся какие-то тоже детали и моменты поддерживать и вписывать в городскую архитектуру, и, может быть, даже возвращать, потому что много чего было спилено и уже утрачено из аутентичных деталей города. Для кого-то это главный пункт, с чем ассоциируется Висагинес, как ни крути, это природа, лес и озеро. Хотя этим мы не уникальны, но для многих это важно. И в контексте с тем, что город очень компактный, и для многих это как раз-таки город для жизни. И много себя кто именно ассоциирует так. И город для семьи, город там, где можно ходить пешком, и не иметь машину, и все точки нужно достичь за 10-15 минут без машины. У кого-то точка соприкосновения с городом именно такая. Высокое качество жизни, на самом деле, пока еще на данный момент. Конечно, там, например, когда закрылся роддом, и многие это почувствовали, кто именно семьи.

0: ими живет, что надо стало ездить там в Вильнюс сражать, и какие-то важные инфраструктурные объекты закрываются в силу того, что жителей становится меньше. Но все еще город остается удобным для жизни и очень комфортным.
1: Говорила одна из кураторов Висагинской выставки «Незапланированные истории плановых городов» Евгения Холодова. Сегодня вечером в Литве можно будет увидеть частичное солнечное затмение. По расчетам, Луна закроет большую часть диска Солнца от 75 до 81%. По словам астрофизика Коститиса Зубова, смотреть на Солнце без специальных средств нельзя, поскольку это может повредить сетчатки глаза, а само затмение будет видно хорошо, если этому будут благоприятствовать погодные условия. В Вильнюсе, Каунасе, Щеуля и Клайпеде частичное солнечное затмение начнется около 20 часов, а максимальная фаза явления ожидается ближе к 21 часу. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет малооблачно, дождя не ожидается, ветер западный, северо-западный, слабый, температура 6-11, на взморье 12-15 градусов тепла. Завтра днем переменная облачность, вероятность дождя небольшая, ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, температура плюс 20-25 градусов. В Вильнюсе без дождя, ночью около 8, днем в столице около 22 градусов тепла. На сегодня все, с вами был Александр Двоеглазов, напомню, новости на русском языке. И наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Кейп Ютеси». Сейчас 16 часов 28 минут.